летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой.

на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 106FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Сегодня министр экономики Виктор Валайнис с рабочим визитом посетит Латгалию. Национальному парку Гауе после масштабных повреждений, вызванных бурей, нужна помощь волонтеров. В Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. Температура воды на латвийских пляжах не превышает 19 градусов. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 28 августа, министр экономики Виктор Валайнис с рабочим визитом посетит Латгалию. В рамках визита намечена встреча с представителями Даугавпилского самоуправления. На ней будут обсуждаться последствия бури и ее влияние на городскую инфраструктуру, электроснабжение и предпринимательскую деятельность. В завершении визита министр также встретится с представителями Красловского самоуправления. Кроме того, министр ознакомится с деятельностью предприятия Pulsar Optics в Даугавпилсе и планами его развития. По причине недавней бури в национальном парке Гауе сломаны и повалены деревья, серьезно пострадала инфраструктура природного туризма. Жители окрестностей и туристов призывают перед посещением природных троп убедиться, безопасен ли конкретный маршрут. Это можно сделать в мобильном приложении «Dabas Tourisms». Также Управление охраны природы просит о помощи волонтеров. Она нужна и для обследования территории, и фиксации повреждений, и для расчистки от упавших деревьев и веток. Жителей или организации призывают подавать заявку на выполнение одной из этих или обеих задач. Особенно пригодятся помощники с бензопилами, защитным снаряжением и соответствующей техникой для распила и уборки деревьев. Чтобы эффективно распределить силы, добровольцев просят заполнить онлайн-форму. После получения заявки специалисты управления свяжутся с волонтерами и скоординируют дальнейшие работы. В понедельник, 31 августа, в 18 часов, в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. На встрече молодые люди смогут задать вопросы политику, принять участие в дискуссии, высказать свои предложения и узнать больше о том, как принимаются важные для города решения. Планируется обсудить темы спорта, образования, досуга и развития городской среды. Температура воды в крупнейших реках, озерах и море составляет от 15 до 19 градусов. Об этом свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды. А в некоторых небольших реках температура опустилась ниже 15 градусов. Уже сообщалось, что до первой половины дня субботы в Латвии не будет сильных осадков, затем временами ожидается дождь. В начале сентября возможны обильные осадки, которые могут вызвать разлив отдельных водоемов. Этот риск будет выше в Курземе и в западной части Видземе. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» депутат Думы, председатель Комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба «Радио Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных. С новостями в студии был Юрий Сауканс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 28 августа. Пятница принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 72%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью возрастет до 45%.

в ближайшем выпуске новостей. Сегодня министр экономики Виктор Валаинс с рабочим визитом посетит Латгалию. Национальному парку Гауя после масштабных повреждений, вызванных бурей, нужна помощь волонтеров. В Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. Температура воды на латвийских пляжах не превышает 19 градусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругили найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон. Контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками. Один с надписью «Берну ун Яунатнес Спорта Скола», второй с надписью «Ригас Мотор Музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Pareizs laiks – 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сегодня министр экономики Виктор Валайнис с рабочим визитом посетит Латгалию. Национальному парку Гауя после масштабных повреждений, вызванных бурей, нужна помощь волонтеров. В Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. Температура воды на латвийских пляжах не превышает 19 градусов. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 28 августа, министр экономики Виктор Валайнис с рабочим визитом посетит Латгалию. В рамках визита намечена встреча с представителями Даугавпилского самоуправления. На ней будут обсуждаться последствия бури и ее влияние на городскую инфраструктуру, электроснабжение и предпринимательскую деятельность. В завершении визита министр также встретится с представителями Красловского самоуправления. Кроме того, министр ознакомится с деятельностью предприятия Pulsar Optics в Даугавпилсе и планами его развития. По причине недавней бури в национальном парке Гауя сломаны и повалены деревья, серьезно пострадала инфраструктура природного туризма. Жителей окрестностей и туристов призывают перед посещением природных троп убедиться, безопасен ли конкретный маршрут. Это можно сделать в мобильном приложении «Dabas Tourismus». Также Управление охраны природы просит о помощи волонтеров. Она нужна и для обследования территории, и фиксации повреждений, и для расчистки от упавших деревьев и веток. Жителей или организации призывают подавать заявку на выполнение одной из этих или обеих задач. Особенно пригодятся помощники с бензопилами, защитным снаряжением и соответствующей техникой для распила и уборки деревьев. Чтобы эффективно распределить силы, добровольцев просят заполнить онлайн-форму. После получения заявки специалисты управления свяжутся с волонтерами и скоординируют дальнейшие работы. В понедельник, 31 августа, в 18 часов, в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. На встрече молодые люди смогут задать вопросы политику, принять участие в дискуссии, высказать свои предложения и узнать больше о том, как принимаются важные для города решения. Планируется обсудить темы спорта, образования, досуга и развития городской среды. Температура воды в крупнейших реках, озерах и море составляет от 15 до 19 градусов. Об этом свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды. А в некоторых небольших реках температура опустилась ниже 15 градусов. Уже сообщалось, что до первой половины дня субботы в Латвии не будет сильных осадков, затем временами ожидается дождь. В начале сентября возможны обильные осадки, которые могут вызвать разлив отдельных водоемов. Этот риск будет выше в Курземе и в западной части Видземе. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» депутат Думы, председатель Комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба «Радио Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных. С новостями в студии был Юрий Сауканс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 28 августа. Пятница принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 72%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью возрастет до 45%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. И

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

В ближайшем выпуске новостей. В рамках проекта продолжается развитие инфраструктуры у озера «Большие стропы». В День знаний поездки на общественном транспорте в Даугавпилсе будут бесплатными. В некоторых домах в микрорайоне «Химия» 1 сентября временно отключат воду. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругеле найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон, контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками, один с надписью «Берну ун яунатнес спортаскола», второй с надписью «Ригас мотор музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В рамках проекта продолжается развитие инфраструктуры у озера Большие Стропы. В День знаний поездки на общественном транспорте в Даугавпилсе будут бесплатными. В некоторых домах в микрорайоне Химия 1 сентября временно отключат воду. Далее подробнее об этих новостях. Как сообщалось ранее, инфраструктуру у Большого Стропского озера в ближайшие годы ждут большие изменения. Самоуправление планирует продлить пешеходные дорожки, построить вейк-парк, кафе на постоянной основе, а также развивать инфраструктуру для зимних видов спорта. В настоящее время идут работы по продлению променада озера Стропы в сторону улицы Астонь под Сметановембра. Подробнее в комментарии мэра Андрея Элкснинча.
2: Начали активные строительные работы в Стропах. В проекте по продлению прогулочных дорожек вдоль озера Большие Стропы. В этом проекте мы идем от территории ЦГБ до территории Аушдоговского самоуправления, улица 18 ноября у заправочной станции Виада. В данном проекте появятся новые дорожки, освещение, детские площадки, места для купания. Также будет чиститься и благоустраиваться территория самого озера. Новые мелиорационные канавы для того, чтобы территория, которая здесь находится, не затапливалась бы. Проект закончится в следующем году.
1: Даугавпилс Сатыксме сообщает, что в соответствии с правилами номер 7 Даугавпилсского самоуправления о льготах на проезд в маршрутной сети общественного транспорта 1 сентября на всех маршрутах пассажирам не нужно будет платить за проезд. Даугавпилс Сатыксме призывает пассажиров в День знаний воспользоваться этой возможностью и заранее планировать свои поездки. В связи с ремонтными работами в системе водоснабжения во вторник 1 сентября временно с 8.30 до 18.00 будет прервана подача воды в отдельные здания, расположенные в микрорайоне Химия, сообщает Даугавпилсуденс. Специалисты предприятия отмечают, что указанная продолжительность отключения водоснабжения является ориентировочной и может измениться в зависимости от длительности работ. В случае визуального ухудшения качества воды во время проведения работ или после восстановления водоснабжения, необходимо сообщить диспетчеру предприятия. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» депутат Думы, председатель Комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и настраиваемся уже на выходные. С новостями в студии был Юрий Сауканс.
3: Хочу

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 28 августа. Пятница принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 72%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью возрастет до 45%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiso.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
0: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Сегодня министр экономики Виктор Валайнис с рабочим визитом посетит Латгалию. Национальному парку Гауя после масштабных повреждений, вызванных бурей, нужна помощь волонтеров. В Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. Температура воды на латвийских пляжах не превышает 19 градусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

танцевал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas ar vien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas ar vien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojumiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
5: Работаем с частными лицами и организациями.
4: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
5: Телефон 255-06-255.
4: Загружай и приезжай.
6: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята. Жизнь продолжается.
7: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругили найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне Химия была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон. Контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками. Один с надписью «Берну ун яунатнес спорта скола», второй с надписью «Ригас мотор музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь, а еще мечты, это суть моя.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сегодня министр экономики Виктор Валайнис с рабочим визитом посетит Латгалию. Национальному парку Гауя после масштабных повреждений, вызванных бурей, нужна помощь волонтеров. В Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. Температура воды на латвийских пляжах не превышает 19 градусов. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня, 28 августа, министр экономики Виктор Валайнис с рабочим визитом посетит Латгалию. В рамках визита намечена встреча с представителями Даугавпилского самоуправления. На ней будут обсуждаться последствия бури и ее влияние на городскую инфраструктуру, электроснабжение и предпринимательскую деятельность. В завершении визита министр также встретится с представителями Красловского самоуправления. Кроме того, министр ознакомится с деятельностью предприятия Pulsar Optics в Даугавпилсе и планами его развития. По причине недавней бури в национальном парке Гауя сломаны и повалены деревья, серьезно пострадала инфраструктура природного туризма. Жители окрестностей и туристов призывают перед посещением природных троп убедиться, безопасен ли конкретный маршрут. Это можно сделать в мобильном приложении «Дабас Туризмс». Также Управление охраны природы просит о помощи волонтеров. Она нужна и для обследования территории, и фиксации повреждений, и для расчистки от упавших деревьев и веток. Жителей или организации призывают подавать заявку на выполнение одной из этих или обеих задач. Особенно пригодятся помощники с бензопилами, защитным снаряжением и соответствующей техникой для распила и уборки деревьев. Чтобы эффективно распределить силы, добровольцев просят заполнить онлайн-форму. После получения заявки специалисты управления свяжутся с волонтерами и скоординируют дальнейшие работы. В понедельник, 31 августа, в 18 часов, в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» в рамках проекта «Политик в футболке» состоится встреча с вице-мэром Даугавпилса Игорем Прилатовым. На встрече молодые люди смогут задать вопросы политику, принять участие в дискуссии, высказать свои предложения и узнать больше о том, как принимаются важные для города решения. Планируется обсудить темы спорта, образования, досуга и развития городской среды. Температура воды в крупнейших реках, озерах и море составляет от 15 до 19 градусов. Об этом свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды. А в некоторых небольших реках температура опустилась ниже 15 градусов. Уже сообщалось, что до первой половины дня субботы в Латвии не будет сильных осадков, затем временами ожидается дождь. В начале сентября возможны обильные осадки, которые могут вызвать разлив отдельных водоемов. Этот риск будет выше в Курземе и в западной части Видземе. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» депутат Думы, председатель Комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба «Радио Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных. С новостями в студии был Юрий Сауканс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 28 августа. Пятница принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 72%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью возрастет до 45%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
7: 101,6 FM.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. В рамках проекта продолжается развитие инфраструктуры у озера Большие Стропы. В День знаний поездки на общественном транспорте в Даугавпилсе будут бесплатными. В некоторых домах в микрорайоне Химия 1 сентября временно отключат воду. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: тебя.
1: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Радио Алиса Плюс. Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Tālrunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругели найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон. Контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками. Один с надписью «Берну ун Яунатнес Спорта Скола», второй с надписью «Ригас Мотор Музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В рамках проекта продолжается развитие инфраструктуры у озера Большие Стропы. В День знаний поездки на общественном транспорте в Даугавпилсе будут бесплатными. В некоторых домах в микрорайоне Химия 1 сентября временно отключат воду. Далее подробнее об этих новостях. Как сообщалось ранее, инфраструктуру у Большого Стропского озера в ближайшие годы ждут большие изменения. Самоуправление планирует продлить пешеходные дорожки, построить вейк-парк, кафе на постоянной основе, а также развивать инфраструктуру для зимних видов спорта. В настоящее время идут работы по продлению променада озера Стропы в сторону улицы Астонь под Сметановембра. Подробнее в комментарии мэра Андрея Элкснича.
2: Начали активные строительные работы в Стропах. В проекте по продлению прогулочных дорожек вдоль озера Большие Стропы. В этом проекте мы идем от территории ЦГБ до территории Аушдогского самоуправления, улица 18 ноября у заправочной станции Виада. В данном проекте появятся новые дорожки, освещение, детские площадки, места для купания. Также будет чиститься и благоустраиваться территория самого озера. Новые мелиорационные канавы для того, чтобы территория, которая здесь находится, не затапливалась бы. Проект закончится в следующем году.
1: Даугавпилс Сатыксме сообщает, что в соответствии с правилами номер 7 Даугавпилсского самоуправления о льготах на проезд в маршрутной сети общественного транспорта 1 сентября на всех маршрутах пассажирам не нужно будет платить за проезд. Даугавпилс Сатыксме призывает пассажиров в День знаний воспользоваться этой возможностью и заранее планировать свои поездки. В связи с ремонтными работами в системе водоснабжения во вторник, 1 сентября, временно с 8.30 до 18.00 будет прервана подача воды в отдельные здания, расположенные в микрорайоне Химия, сообщает Даугавпилс-Уденс. Специалисты предприятия отмечают, что указанная продолжительность отключения водоснабжения является ориентировочной и может измениться в зависимости от длительности работ. В случае визуального ухудшения качества воды во время проведения работ или после восстановления водоснабжения, необходимо сообщить диспетчеру предприятия. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» депутат Думы, председатель Комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и настраиваемся уже на выходные. С новостями в студии был Юрий Сауканс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 28 августа. Пятница принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 72%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью возрастет до 45%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Vai mēs pat tiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
4: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Размер имеет значение.
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио Алиса Плюс. Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

ты все, все пути земные белым, белым снегом, вот и все. И опять стою я в этом платье белом, вот и все. Счастье было, отлюбило и прошло. Не затихают раны, не затихает боль. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны.

0: и прошло.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругели найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон. Контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками. Один с надписью «Берну ун Яунатнес Спорта Скола», второй с надписью «Ригас Мотор Музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Бархатцы – одни из самых неприхотливых цветов в саду. Они радуют яркими красками практически все лето. Но чтобы цветение было более пышным и продолжительным, растениям нужен небольшой уход. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных садоводов. Если на бархатцах появились увядшие цветы, их лучше регулярно удалять. Их можно аккуратно отщипнуть пальцами или срезать ножницами прямо под цветочной головкой. Оставшийся стебель при необходимости тоже можно немного укоротить. Осматривать бархатцы лучше каждые 2-3 дня, особенно в период активного цветения. Так вы сможете вовремя убрать увядшие соцветия и сохранить аккуратный вид клумбы. Конечно, иногда цветы увядают не только потому, что закончили свой жизненный цикл. На состояние растения могут влиять жара, похолодание, недостаток или избыток воды. Но в целом бархатцы довольно неприхотливы и редко страдают от болезней. Поэтому если хотите, чтобы клумба дольше оставалась яркой, не забывайте о простом правиле. Увидели увядший цветок – аккуратно удалите его. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши клумбы радуют яркими красками как можно дольше.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 28 августа. Пятница принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 22 градусов выше нуля днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 72%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью возрастет до 45%.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Я приветствую всех и каждого слушателя радиостанции «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители даугавпилсских структур самоуправления, представители власти приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями города. У жителей есть возможность звонить в прямой эфир по номеру телефона 654-2530 и задавать вопросы нашему гостю. Сегодня депутат Думы, председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов в нашей студии. Здравствуйте, Валерий.
3: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие.
2: С какими вопросами к вам можно, Валерий, обращаться? Что входит в вашу компетенцию как председатель комитета по городскому хозяйству и развитию?
3: Ну, уже само название свидетельствует о том, что основная работа – это по хозяйству и по развитию.
2: По развитию.
3: Но не откажусь принять, помочь рассмотреть и найти решение также по другим вопросам, которые, может, мои коллеги лучше меня знают. Да? Так что я открыт к диалогу, да, с городом. И
2: приглашаем.
3: Говорят, пожалуйста.
2: Тогда да. Приглашаем наших радиослушателей присоединяться в течение 30 минут. 654-2530, номер телефона прямого эфира. Как Даугавпилс справляется с ликвидацией последствий бури?
3: Ну, всем известно, что 22 августа наш город не прошло мимо того события, которое происходило не только в Латвии, но и у наших соседей в Литве. Я считаю, Даугавпилс, ему повезло. Есть такие несущественные повреждения крыш на муниципальной собственности. Есть упавшие деревья. Вот тут самая, с моей точки зрения, большая проблема. Повалило где-то около 380 деревьев. Да? Они убираются в приоритетном порядке. Но сперва освобождались проезжая часть дороги. Потом мы снимали упавшие деревья, ветки с крыш домов. В том числе по мере возможности помогали и частному сектору. Потом приступали к расчистке тротуаров и пешеходных дорожек. Потом будут расчищены парки. Ну и в самом конце это наш лесной массив, где ни движения транспорта, ни людей несущественно. Да? Но это, конечно, расходы, которые государство не компенсирует. Мы уже так обобщили информацию для подачи на возможную компенсацию этих расходов. И самый такой неприятный момент, общаясь с руководителем МАБИ Карташина, это валились деревья на кладбищах, и они существенные, много памятники, да, пострадали. И это как бы надо нам восстанавливать. И я думаю, люди, они знают, что это очень недешевое удовольствие. Да, но мы справимся. Насчет электричества были моменты, но они не такие существенно негативные, как, например, в соседних наших городах, да, там Екапилс, Ливан, где, извиняюсь,
2: Прейли,
3: да, пару суток не было электричества, да. Проактивно после этих событий уже в понедельник председатель Думы собрал, скажем, оперативную комиссию из руководителей муниципальных структур с просьбой оценить необходимость и возможность закупа дополнительных генераторов. Да, это в первую очередь касается критической инфраструктуры. С моей точки зрения, это, конечно, водоканал, канализация. Да, без воды людей и канализация оставлять – это совсем некрасиво. Специалисты должны оценить эти мощности необходимые, чтобы, ну, в дальнейшем, конечно, это будет случаться, да, когда мы не знаем. Но 2 года назад что-то похожее было. Да, но мы должны быть готовы сами обеспечить те базовые потребности наших жителей. Ну и в случае необходимости, если нам не надо, конечно, помочь нашим соседям.
2: Вы сказали про памятники. За чей счет планируется это восстановление?
3: Ну, за счет самоуправления.
2: То есть если у кого-то на кладбище пострадал памятник самоуправления?
3: Это спорный вопрос, но как бы кладбище – это территория самоуправления, растущие там деревья, ну как бы собственность самоуправления, да. Убирать подчистую деревья – это тоже не выход, да, но в таких экстренных ситуациях. Но будем смотреть. Приоритетно, конечно, мы должны помочь.
2: Куда обращаться людям, если они вот сегодня приходят, констатируют?
3: Ну, кладбище у нас обслуживают предприятия «Сиэлаби Картошинаде». Да, они производят и мониторинг Это не только те деревья, которые упали и парализили, да, но и те, которые, скажем, уже в таком предаварийном состоянии, да, они в работе с УКХ, они рассматривают этот вопрос, и при необходимости, если мы констатируем, что дерево потенциально опасно, это не только кладбище, но и, скажем, городская территория, его, конечно, надо будет убирать.
2: Ну, да? Что касается вот деревьев, человек видит в окно, что вот опасное дерево, да? Куда, в принципе, ему обращаться правильнее всего, оперативнее всего?
3: Это все зависит от той земли, где находится, в чьей собственности она находится, где находятся деревья. Если это полностью частная территория, в любом случае надо обращаться в управление коммунального хозяйства. У нас есть штатная единица лесника, который выйдет, осмотрит и даст свое заключение, разрешение на спил дерева. В случае, если растет на территории и угрожает, скажем, жилищу или жизни, здоровью людей, у которых небольшие доходы, из своего опыта я рекомендовал бы рассмотреть возможность обратиться в социальную службу. У нас там есть хорошее такое пособие, как в кризисных ситуациях, да, которые человек не мог предвидеть. Да. Я думаю, можно найти выход и в этом случае. Если растет на городской земле, это тоже надо сразу обращаться в УКХ. И то же самое процедура. Лесник осмотрит, даст заключение, и самоуправление за свой счет его спилят. И такой третий, наверное, случай, когда дерево аварийное или упавшее находится на территории жилых домов. Это надо тоже моментально обращаться в обслуживающую организацию, это ПЖХ в основном, да, и они как управляющие, они должны организовать этот процесс и убрать это дерево, да. И тут, конечно, очень внимательно, есть разные мнения в отношении деревьев, да, но когда они не дай бог, падают и повреждают уже собственные, да, жилища людей, это намного дороже потом восстановления. Можешь рассмотреть его заранее, если есть признаки, что оно уже не в хорошем состоянии, может его заранее убрать. Ну и также есть такое мнение от руководства города. Мы продаем вот такие вот пиломатериалы на аукционах, суммы там более-менее достаточны, и надо какой-то создать план, рассмотреть вариант посадки новых деревьев. Да, но тут надо консультироваться с специалистами, что они подскажут для города, которые более приемлемы. Ну, мы тополя знаем, да, на дамбе нашей в городе. Ну, они отжили свое, и они очень опасны. Также березы падают. Может, специалисты могут подсказать, какие именно деревья стоят, да, и с этих денег, которые мы выручаем за продажу пиломатериалов, да, вот устанавливают потихоньку зеленую зону.
2: Главное решить это, что мы будем делать до того, как мы потратим эти деньги, а то мы их сейчас в бюджет...
3: Нет, потому я говорю, это нам надо знать, что мы можем садить, что более эффективно будет.
2: У нас в студии Валерий Кононов, и радиослушатели присоединяются посредством телефонной связи. В наушнике Валерий будет слышно. День добрый, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый день.
4: Я уже звонила по этому поводу и, как говорится, говорила с Элкнишем. Вот. Будем говорить так. Я живу в пятиэтажке на пятом этаже. У меня угловая квартира. И на углу нашего, вот как раз вот моего дома, угу, две березы. Угу. Одна уже нагнулась. От дома метр дистанции, угу, вот которая нагнулась. Если она вдруг упадет, то поднимет фундамент. Это одно. Рядом стоит другая береза. Она ровная, хорошая, метра три от дома. В этот раз ураган шел одной стороной, то есть меня прошел мимо, в другую сторону.
2: Пронесло,
4: скажем, а если так, да? Будет с другой стороны, то, угу, вот эта береза, которая три метра от дома, все ветки будут в мои окна. То есть береза уже переросла крышу, она высокая, она ровная, но наверху вот эти ветки, которые ветвистые, вот как бы, вот они больше вот именно и пугают.
2: Какой
4: когда
2: адрес
4: я обратилась, да, в домоуправление по поводу, что делать, если вдруг вот разобьют стекло, вот именно попадут вот ветки в квартиру, мне сказали, страхуйте квартиру, это все будет только за ваш счет.
3: Ну, это насчет страховки Во-первых, назовите, пожалуйста, вот адрес, чтобы знать.
4: То есть, как, что делать?
2: Назовите,
4: как
2: пожалуйста, вы? Ваш адрес.
3: Назовите, пожалуйста.
4: Ятнику 80А.
3: Ятнику.
4: Второй вопрос. Мне сказали в дом управления, собирайте, пишите заявление, собирайте 51% с дома. Вот я живу в первом подъезде. Какой интерес у четвертого подъезда ставить подписи? Им эта береза не мешает, она мешает мне, моим соседям, которые в моем подъезде живут. То есть, понимаете, вот именно тоже тут как-то вот со своего подъезда я соберу подписи. А вот остальные три подъезда, они при чем?
3: Я понял ваш вопрос. К сожалению, да, я не смогу вас сильно обрадовать по отношению этих 51% подписи. Закон регулирует такую процедуру, да, как бы обслуживающая организация обязана организовать этот процесс, да, там уже все зависит, как люди, собственники договорятся между собой, да, чтобы убрать данную аварийную, с вашей точки зрения, березу. Второй момент, рисковое страхование, скажем, жилья, оно недорогое, и тут я, в принципе, соглашусь с этим советом. В случае каких-то неприятностей, да, страховка, она, возможно, покроет те потенциальные расходы, которые могут возникнуть. Да? Но основное решение – это решение голосования собственников квартир. Рекомендую вам просто письменно обратиться в обслуживающую организацию с данным вопросом, и пусть они занимаются теми действиями, которые не обязаны по закону. К сожалению, это такое правило есть.
2: Еще один вопрос из эфира. Добрый день. Так, здесь что-то не получилось. 654-2500, номер телефона в студии. Валерий, в последние дни одной из самых обсуждаемых тем стало решение Даугавпилсской думы повысить арендную плату за муниципальное жилье с 30 центов за квадратный метр до 70. Как бы хотелось бы понять, почему дума пошла на такой непопулярный шаг, почему увеличение в два раза, даже больше. Как так получилось?
3: Ну, тут очень много аргументов в пользу и в поддержку принятия данного решения. Это, скажем, не с бухты-барахты. Хочу разделить такое информационное по блокам. Это первое, юридические вопросы, что касается обхозяйствования жилья, которое находится в собственности самоуправления. Во-вторых, это блок экономический, да, тоже рассматривалось. И третий, такая ответственность между собственниками и арендаторами, да, за то, что уже сделано, будет сделано, эти улучшения, которые пользуются очень многие, да. Первый блок юридический, да, есть такой мантас исчердешенс новершенс ликумс, да, он относится к использованию бюджета самоуправления, и оно должно быть максимально эффективным. Второй блок экономика. Это те деньги финансовые, которые самоуправление вкладывает в содержание своего жилого фонда, в том числе и неприватизированного, да, и которое, к сожалению, не занято. И эти суммы очень большие. Мы, например, только с ПЖХ на содержание текущей квартиры заключаем договор в год на 600 тысяч. Да, и плюс идут те суммы, это миллионы, на те улучшения, которые мы финансируем в виде софинансирования. Это энергоэффективность, это, скажем, улучшение лабия картошина, да, прилегающих домам территории, да, и если собственник, и тоже мы переходим в третью, это, скажем, справедливость, если собственник жилья, он оплачивает все эти расходы из своих средств, да, помимо квартплаты, то арендатор, он в основном эти суммы не оплачивал, это не включалось в счета. Ну и самоуправление за счет других жителей, да, в том числе, еще повторюсь, что собственник платит налог на недвижимость, он же платит налог по доходности населения, и это составляет вот доходную часть бюджета. И тут надо найти компромисс, эта сумма 0,70, это никакой прибыли самоуправления тут не закладывает, не несет, это мы смотрим на будущее, что мы должны выполнять свои обязательства, уже взятые, и беря во внимание те процессы, которые идут с программой «Алтум», тоже софинансирование предусмотрено со стороны самоуправления, чтобы эти программы были, ну, более интересны для жителей.
2: Валерий, можно? Сколько семей сегодня в Даугавпилсе арендуют квартиры?
3: У нас в нашей собственности где-то 3500 квартир и чуть более 500, да, это меняется, это, скажем, то социальное жилье. Да, которую люди получают, люди со статусом.
2: И вот эти 3000 квартир. Человек, арендуя квартиру, до сегодняшнего дня платил 30 центов за квадратный метр и больше ни за что не платил. Он не оплачивал счет по ЖКХ.
3: Апсэм, мне кажется, у нас, Макс, тоже это две разные вещи, да, это платят все, да. А вот, скажем, на те инвестиции, которые самоуправление покрывало, они не платили. Где справедливость? И правильно, люди, собственники говорят, мы и налоги платим, и апсэм, мне кажется, ну, и инвестиционную часть. Да, мы, ну, как?
2: Хорошо, а почему именно сейчас понадобилось вот это все?
3: Ну, поменять? У нас программа «Алтон» впереди. У нас еще остались обязательства, минимум, я считаю, на года 3 по тем программам, где уже принято решение участвовать в софинансировании. Ну и тут как целесообразно ты будешь тратить деньги бюджета, то есть общие деньги гаража. И хочу, может, еще чуть забегая вперед, из этих 3500 квартир, вот, чуть больше 500 это вот социальники. И социальники, люди со статусом...
2: Ну, за них самоуправление само и платит, да? В основном.
3: Есть пособие «My Occupable».
2: Да,
3: да,
2: ну,
3: и есть пособие. Точно, ну, так простым языком говоря, им абсолютно все равно, сколько это будет арендная плата, да? Это покрывает 70% самоуправления и 30% государства. Да, и тут им абсолютно все равно, да. Но остальные люди там анализ проводили, да, это не богачи, это там, не, скажем, миллионеры, которые живут в муниципальных, да, но это подорожание где-то на 50 квадратных метров квартиру, это где-то, ну, 20 евро, да. Но учитывая, что уже есть блага, которыми многие пользуются, да, и частично еще будут впереди блага, которые люди будут пользоваться, да, и... Ну, тут какая-то социальная справедливость должна быть. Что касается, забегу немного вперед, социальной группы, да, которая получает и имеет право получать пособие на жилище со следующего года, как доложили нашим социальной службе, поднимается та планка доходов, до которого ты можешь претендовать. Да, и это расширит. Сейчас пока трудно сказать, насколько, да, люди, майсенные цепи, расширится круг получателей этого пособия. Да, ну и тем более маленький интерес, еще раз повторю, что 30% от уже, допустим, повышенной суммы мы получим от государства.
2: Мы продолжаем. Валерий Кононов в нашей студии. Останемся в рамках этой темы, но выслушаем нашего следующего радиослушателя. Добрый день, здравствуйте.
5: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
5: Скажите, хотел вопрос задать по городским гравийным дорогам.
2: Да.
5: Скажите, когда у нас в городе будут достойно содержать гравийные дороги?
3: Содержать или асфальтировать? Или то, и то? Алло.
5: Именно содержать. Дороги в очень плохом состоянии, гравийные, постоянно разбитые, стиралки, ну вот это вот.
2: Ну, назовите одну дорогу, вот самая, которая неприятная для вас.
5: Улица Венстов, от Оглона до Вишки, потом Сливовая улица, Каштановая. Ну, в основном все эти дороги, а вот тут. Где гравийное покрытие, там, ну, постоянные какие-то выбоины, ямы.
3: Спасибо за информацию, конечно, это я передам руководителю коммунального управления, но смотря на эти планы, которые мы выполняем, я считаю, удачно по грейдированию и отпуток Лешина, это противопыльная обработка, ну, количество жалоб существенно уменьшилось от людей, да, и на эти адреса я понял, где это находится. Мы обратим дополнительное внимание. Спасибо.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Добрый день.
6: Пожалуйста. Звонила как-то в июне месяце, по-моему, и до сих пор никто ничего не делает. Я по вопросу вот на территории 10-й школы, высокое дерево, там множество сухих веток, очень большие крупные ветки на фоне неба даже выделяются, и никто ничего не делает. Мне Голубев позвонил после передачи, и на этом все заглохло.
3: Господин Голубев очень ответственный человек. Если до сих пор что-то не получилось в июне месяце, значит, на это есть объективные обстоятельства. Но я вам лично обещаю, мы с ним переговорим насчет этого вопроса. Да, ускорить, если есть основания юридическое и, скажем, формальное, да, разрешение на вырубку, это будет сделано.
2: Но все-таки территория школы, дети...
3: Да, нет, вот это приоритет. Это приоритет, да. Мы переговорим с господином Голубевым.
2: Спасибо. Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Добрый день.
7: Скажите, пожалуйста, я велосипедист, да, и езжу часто в Ригу. Но, к сожалению, на железнодорожном вокзале нету велосипедных держателей. На автовокзале тоже самое их нету. Почему так? Спасибо большое.
2: Спасибо за звонок.
3: Спасибо, это что-то такое новенькое, я извиняюсь, для меня. Я выясню с Даугавпилс Сатексма, да, и надо пообщаться уже, скажем, с приватизированным автобусопарком. Да. Это не такие деньги, чтобы не обеспечить хотя бы частично возможность для велосипедистов. Спасибо за информацию. Я первый раз, честно говоря, за всю свою работу в самоуправлении о такой проблеме слышу. Спасибо.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Добрый день.
8: У меня такой вопрос. Самый центр города, где банк Луминор, Цветочная, 48. Вот кто бы заглянул во двор, что у нас творится? Я уже Лачкишу позвонила, и Андрею звонила. Все говорят, это частная территория. Ну хорошо, это частная территория, когда ко мне кто-то приходит, они в шоке в таком от этого двора. И, ну, неужели нельзя тогда частника что-то заставить, что-то сделать?
3: Тут надо конкретно смотреть, какая часть двора относится к конкретному дому. Но еще раз повторюсь, уважаемые жители, на протяжении многих лет до того, как мы приостановили программу, существовала программа софинансирования по благоустройству дворовых территорий. В том числе это замена асфальта, замена асфальтового покрытия и другое благоустройство. Дума софинансировала стоимость данного.

0: Я думаю, тоже приняло политическое решение финансировать по выбору собственников те работы, которые не входят в проект «Алтума». Да. Поинтересуйтесь, пожалуйста, в ПЖХ, если ПЖХ обслуживает ваш дом, но если нет, вашу обслуживающую организацию.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Валерий, еще один звонок, потом вернемся к муниципальному жилью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый.
2: По поводу Первомайки и 8-го списка избирателей.
1: Угу. Про это
2: тут недавно был инцидент бус с рекламой на пересечении Авеню и Тарту.
1: Да.
2: Стоял на парковке, но преграждал пешеходом движение, потому что никто не видел. Выходишь, машина чуть не сбивает. Так можно было
0: поступить? Я в курсе этой проблемы, я Facebook просматриваю. Так не должно быть, даже если все формально соответствует правилам дорожного движения. Обзор в любую сторону не должен быть нарушен. И эта проблема, она на заметке у коммунальной службы. Пригласим специалистов с транспортной комиссии. Тут хотя бы, чтобы обзор сохранить, ну, нельзя было так ставить, да. Но я думаю, там эти потенциальные политики, они сделали выводы и максимально быстро убрали. Да, это все-таки безопасность. Это безопасность пешеходов. Не должно быть. Надо смотреть, как скажем, не разрешать таким вот бусиком перекрывать видимость.
1: Валерий, возвращаясь к недвижимости самоуправления, квартирам, которые самоуправление сдает жителям Даугавпилса, хотелось бы понять, может быть, можно было где-то эти деньги в другом месте поискать? Не брать деньги у тех людей, у которых и так их нету, нету денег купить свою квартиру, они вынуждены арендовать, здесь мы в два раза все поднимаем. Может быть, можно было какие-то другие варианты найти?
0: Другие варианты, ну... поднять налог на недвижимость.
1: Ну, на дорогую недвижимость, скажем.
0: Но это тоже не совсем справедливо. Человек, у которого была возможность построить или там благоустроить по-дорогому свою недвижимость, но он уже оплатил, да. И как-то налог, ну, я не считаю, честно говоря, что это справедливо. Во-вторых, как и говорил, было бы больше озабоченности, если бы за этих 3500 квартир большая половина была бы, да, скажем, социальных. Да, тогда, ну, там, ну, смысла нет. С одного кармана в другой и просто, ну, так, нервировать людей. Ну, к сожалению, такая жизнь, все дорожает. Например, если года 3 назад, я так среднестатистические цифры назову, но они дают основания проецировать, да, стоило ремонт одной квартиры где-то в районе 3000 евро, да? Это даже, ну, косметикой трудно назвать. Это Дзиво Шнайдерикс, и то, скажем, за уши притянуто, да? То в этом году это уже больше 5500. И мы...
1: Это те, кто сейчас их получают, да?
0: Не да, но мы должны подготовить по скажем, мнению омбуда Латвии, да? Ты максимально должен предоставить жилье, которое годное к жилью, да. И это, ну, кто делал ремонт, он знает, что это стоит. Даже самый простенький, да. И тут надо смотреть, что многие люди, может, поймут, что вот эти деньги будут целевым образом направлены на ремонт их арендованных квартир, да. Тут надо смотреть, что написано в договоре аренде, да. И там уже таких более дорогих... капитальных ремонтов не предусмотрено, да. Ну, это ответственность арендатора. Еще один такой аргумент, но это не самое главное, это просто, ну, так, информационный материал. Зайдите на ССЛВ. Вот я вот заходил, интересовался, я не говорю про более-менее такую хорошую собственность, где арендная плата свыше, скажем, коммунальных 200 плюс, да. Вот как-то наткнулся, однокомнатная квартира в Крыжах. Ремонт, ну, советский. Совсем уж там, ты знаешь, 80 евро плюс. И маленькая однокомнатная квартира. Ну, это не аргумент, это не оправдание, это просто информация к размышлению, что деньги общие налогоплательщиков, которые составляют бюджет, да, они должны быть более грамотны. Да, и тем более, ну, 30 центов мы повышали, если раньше, когда был 1 евроцент, ну, формально надо было сделать, что госконтроль нам делал замещание. Ну, тогда эти работы не стоили так дорого, и эту, скажем, разницу, которую необходимо было инвестировать, покрывали за счет городского бюджета.

0: Сколько сегодня жителей Даугавпилса ждут в очереди на получение жилья?
1: Знаете, я даже не назвал бы это очереди. У нас есть существенные излишки свободных квартир, да, которые, ну, они не востребованы. И хорошо, мы идем этим путем, я считаю, это очень правильно. Самые, скажем, убитые квартиры, да, идет оценка. Их оценка, конечно, рыночная, но она невелика. И выставляем на аукцион. Есть интерес. Да. Второй момент. Ну, социальное жилье тоже конкретно не буду называть, но в мыслях коллег моих у меня есть подумать, как мы можем расширить круг людей, которые имеют право получить жилье, потому что у нас есть они, излишки. И самоправление, оно заинтересовано, чтобы человек, особенно если он нормально платит, может платить, да, занимать. Да. И в третий момент, что касается жилья, раньше была часть квартир, которые по закону нельзя было приватизировать. Да, и это было такое возмущение, непонимание среди людей. Слава тебе, Господи, государство приняло, наверное, год назад или с этого года, они сняли ограничения, и те люди, которые хотят приватизировать, да, они это делают, и это очень такое... Такой поток идет. Это тоже позитивно. Ну, людям есть возможность, да. Да, конечно, это оценка, да, это по рыночной стоимости. И, с моей точки зрения, я тоже сталкивался с этим, что люди, которые во время аренды, они вложили существенные средства для улучшения своих квартир, своих жилищ, да, и приходит оценщик. Это не думский оценщик, да, это человек со стороны, который дорожит своим сертификатом. Он оценивает... Но, к сожалению, как оно есть. Да, и самоуправление как-то повлиять не может на него, и это нельзя, это незаконно. У самоуправления есть определенные рычаги при определенных условиях уменьшать на 30% ту оценочную стоимость, которую дал оценщик. И люди тогда, ну, они с удовольствием, да, и это очень хорошо. Как ни странно, не смешно, помню, лет 20-25 назад получить квартиру, это, ну, это должно было быть чудо, это должны быть такие жесткие критерии, да, и это был дефицит. Там каждую освободившуюся квартиру, ну, вылавливали, да, смотрели. То спустя вот это время, это, конечно, иммиграция, это, конечно, демография, это уменьшение численности жителей. Но сейчас вот они есть, да, и ну, подарить нельзя, это закон запрещает, да, но максимально людям, которые хотят, улучшить жилищные условия, сделать ремонт. Пожалуйста, если есть вопросы, у нас очень компетентные кадры работают в квартирном отделе самоуправления. Да, обращайтесь, интересуйтесь, и в любом случае, я считаю, оптимальное решение можно найти.
2: 654-25-300, номер телефона в студии. Еще один телефонный звонок успеем принять. Здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: Добрый день. Дума, да?
2: Прямой эфир. Радио, прямой эфир, да.
3: Радио, спасибо. Краднику 82 жилец вас, ветеран, беспокоит. У нас дом 82, рядом была почта, сейчас там магазин, и против магазина уже раньше сделали хорошую стоянку. Ну и этих заасфальтировали. И оттуда сейчас вот, когда дожди большие, вода текет и, ну, много под наш дом попадает. И у нас дома обмостку делали не так давно, лет 10 ремонтировали новую. И вот с этой со стороны, оттуда, где вода текет, земля садится, потому что под дом часть. Ну и намечен ремонт был этих уже 3 года, ну как-то тянут, ну надо нам менять трубы, которые идет в этих дождевая канализация через дом, но это дело другое. Этих ПЖХ планировалось, ну главное, что разом колодома типа бывший асфальт такой, но он уже там не асфальт, а бордюры только остались и немного асфальта. Вот, а это принадлежит ну, думе, земля, не дома. И вот они, по-видимому, не могут согласовать, кто с кем как сделать. Но надо сделать, чтобы как-то отмостка была бы, и эта вода от дома дальше отекала.
0: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос.
1: Я полностью согласен. И я переговорю с руководителем ПЖК, да, если не в курсе, это, если это ваша обслуживающая организация, и если это земля принадлежит своему управлению, где необходимо провести эти работы, я не вижу юридических препятствий. Единственное, надо посмотреть, сколько это стоит и когда мы сможем обеспечить финансирование данных работ. Но чисто технический вопрос, что и как делать, спасибо за информацию. Я пообщаюсь с руководителем обслуживающей организации.
0: В этом году государство увеличило налог на отходы. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Чего нам ждать?
1: Ну, я скажу, это не в этом году, да, это сколько мне, дай бог памяти, лет 5 назад или даже больше было принято решение на уровне законодателей Латвийской Республики о постепенном ежегодном повышении налога на природные ресурсы. Это мы видим каждый год. 90 евро, 100 евро, сейчас 130 евро. Что это значит? Это значит то, что будет повышена плата за обхозяйствование отходов. Да, и это не зависит от желания самоуправления. Это государственный закон, и, ну, скажем, идем к Европе. Да, но, к сожалению, доходы жителей трудно оценить и сравнить с европейскими. Что касается второй части расходов по вывозу, да, захоронению отходов, что, в принципе, в компетенции рассматривать городской думе, эти решения по увеличению принимаются крайне осторожно. Максимально мы пытаемся посмотреть, где есть внутренние резервы. Да, и надо понимать, что основная часть расходов вот, по сборке мусора, по его обработке, это заработная плата и это энергоресурсы. И все мы прекрасно знаем, что буквально с начала этого года это взлетело на существенные суммы. Но пока мы смотрим, сможем ли мы где-то сэкономить. Да, государственная это налоговая политика тут, к сожалению, никто ничем не поможет.
0: Ну, как вы считаете, самоуправление Даугавпилса сделало все для того, чтобы жители грамотно, например, сортировали мусор?
1: Ну, потихоньку время идет вперед, привычки людей меняются, да, например, акция по зеленой массе, да, тоже вот людям будет интересно, это весной и осенью мы каждый год проводим и будем проводить. Да, уже отношение, что надо только утилизировать зеленую массу, оно изменилось. Если раньше там был и бытовой мусор, и строительный мусор, и что там только не было, в последнее время, общаясь с руководителем АЦО, уже ситуация кардинально изменилась. Спасибо людям за это отношение. Во-вторых, есть у нас, можно сказать, два пункта приема. Первый – это в лигинишках сортированных отходов. Да, не все там принимается, там не принимаются бытовые, строительные, пластик, принимается дерево, шкафы, да, стекло, картон. И там есть и ограничения, и возможно что-то сдавать, и перед тем, как туда поехать, обратитесь телефонно, справки наведите, да, чтобы лишний раз не привезти то, что не примут. И там же в Лигинишках чуть-чуть дальше есть тоже сбор приема по зеленой массе, где люди, особенно, я думаю, актуально сейчас будет частная территория после бури, да, они могут, обеспечивая доставку туда, бесплатно сдать вот эту зеленую массу, это листья, сучья, и вот такую траву покос, да, доставляйте, вас примут бесплатно. Да, и я считаю, это очень правильное решение. Надо думать, рассмотреть вопрос, может, еще где открыть подобные пункты сбора, потому что для жителей это бесплатно, а для самоуправления нам не надо вывозить потом стихийные свалки с лесу, с обочин дорог, да, что очень дорого. Да. И тут есть такие случаи, но потихоньку, помаленьку психология жителей в отношении мусора оно меняется.
0: Будем собирать контейнеры, как обычно, вот для зеленой массы в городе поставим?
1: Только что сказал, что эта программа, она будет действовать.
0: По тем же адресам, да, имею в виду?
1: Это 100% по тем же адресам, где, как всегда, да, кубатура от 7 до 30 кубов. Там уже специалисты Ну, посмотрим, да, где что. Есть такие просьбы рассмотреть дополнительные места по установке контейнеров. Тут надо быть очень осторожным, что физически уже этих контейнеров на время акции может не хватить. Да, ну, даже при всем желании, при возможности, это стоит денег для самоуправления, это десятки тысяч евро. Ну, если нету контейнера, ну, что тогда обещать? Да? Ну, что есть, то есть. Да? Но по тем местам, что было, это будет обеспечено.
2: Отлично. Спасибо, депутат Думы, председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов. Сегодня очень активно отвечал на вопросы жителей. Валерий, вам спасибо и всего самого хорошего.
1: Спасибо, уважаемые жители, слушатели. Спасибо, ведущие. До свидания.
2: Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся.
4: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
5: Длительная реклама.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: направлений.
1: Добрый день, любимый город. Доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». В Даугавпилсе стоят такие красивые погоды, что пожелание доброго дня звучит абсолютно логично и в унисон этим солнечным, таким мягким, мягкое солнце уже. Оно не палит и не жарит. Мягким этим солнечным предосенним погодам. Ну а мы начинаем трехчасовой прямой эфир. Время привычное, сегодня пятница, последнее летнее, на календаре 28 августа. Добро пожаловать в прямой эфир, будем поздравлять, будем передавать приветы, все это украшать песнями особенными какими-то, и для каждого найдется особенный музыкальный трек. Ну и, конечно же, будем слушать все самое любимое. 654-2530, этот номер для звонка, и номер для сообщений 2020-1060.

0: эфире программа поздравлений.
1: Я начну сегодня с поздравления, которое немного задержалось в дороге. Буквально на один день. Немного совсем. Мало ли что в дороге могло отвлечь. Погода, например, можно всегда на нее сослаться. Поздравления для семьи Поздневых. А у семьи Поздневых вчера была годовщина свадьбы у Надежды и Олега. Я об этом очень хорошо помню, как мы поздравляли, кажется, от имени детей. Сегодня, Наденька, Олег, поздравление, которое немного задержалось от Марины и Регины поздравления. Дорогие Наденька и Олег, мы немножечко опоздали с поздравлением, но от всей души поздравляем, желаем вам любви на долгие годы, хранить и беречь то, что имеете, и всегда стремиться к большему и лучшему. Вы для нас пример настоящей семьи. Ну вот, благодаря поздравлению этому праздник продолжается. Надежда, Олег, еще раз с годовщиной свадьбы.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Teicu, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще одно поздравление тоже с годовщиной. Годовщина-то какая большая, да? Правильно, родные пишут, с уникальным событием, с уникальным юбилеем. 65 лет совместной жизни. Семью Соколовых, Григория и Марию, любящие дети. Сергея, от Евгения, от Ирины, Марины, внуков, правнуков. Семья Соколовых, Григорий, Мария, мы присоединимся искренне к пожеланиям ваших родных, дорогие наши мама и папа, бабушка и дедушка. От всей души поздравляем вас с прекрасным юбилеем, 65-летием совместной жизни. Спасибо за теплоту родного дома, любовь, мудрость, терпение. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, много долгих и счастливых лет вместе. Здоровья вам крепчайшего, заботы, понимания, и пусть семья дражайшая вас окружает любовью и вниманием. От всей души наши самые добрые пожелания. Григорий, Мария, крепкого здоровья и еще много-много праздничных событий в кругу большой, любящей, дружной семьи.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
10: Очень красивые, очень нежные, очень важные пожелания адресованы Ирине, нашей слушательнице. Ирина, от мужа, детей и внуков поздравления с юбилеем. Мам, сегодня тебе 60. И мы не будем желать тебе того, что обычно желают в юбилей. Мы хотим пожелать тебе просто жить в свое удовольствие, просыпаться с хорошим настроением, чаще говорить «хочу», а не «надо», путешествовать, смеяться до слез, покупать то, что нравится, и иногда совершенно спокойно посылать все дела подождать до завтра. Пусть впереди у тебя будет еще много историй, которые мы будем вспоминать и смеяться над ними вместе. Пусть рядом будут любимые люди, а в доме всегда будет тепло, уютно и немножко шумно, потому что совсем без нас ты все равно заскучаешь. Мы очень тебя любим. Ай, как красиво-то, а? До слез. Ирина, с днем рождения, с юбилеем. Замечательный возраст, и будет счастливым юбилейный год.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Добрый день, Алиса Плюс. Так начинается сообщение от Кати. Катенька, здравствуйте. Сегодня день красивый, теплый, солнечный. Согласна с вами. Привет любимому Айвару Ванагу. Мы такие счастливые, пишет Катя. Так хочется пожелать счастья всем людям на планете. Катя, как я вас понимаю, когда ты сам счастлив, обязательно хочется осчастливить кого-то еще. Поставьте для нас песню «Седая ночь», а я и поставлю. Ай-яй.

0: поздравлений.
1: Маргевича Егора сегодня целых две бабушки поздравляют. Бабушка Лена и прабабушка Маня. Егор, в пожеланиях для вас. С днем рождения, наш дорогой внук. Желаем тебе миллион возможностей и шансов для достижения своих целей. Никогда не терять решительности и настойчивости. Постоянно чувствовать себя отважным и сильным. И пусть для тебя, наш герой, будут открыты все дороги. Пусть твое сердце любит, пусть твоя жизнь будет полна больших удач.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
4: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята. Жизнь продолжается.
8: Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Сообщение с желанием познакомиться. Мужчина в поиске ищет знакомство с девушкой из Латвии для создания семьи. Мужчине 45. Контактный номер телефона 28-951-233-29-881. Нет, называю номер, с которого отправлено сообщение. 29-881-131. Вот так будет правильно. Мужчина в поиске женщины для знакомства. 45 лет мужчине. 29-881-131. Контактный номер телефона. О том, что жизнь удивительная, поют Потап и Настя Каменских. И еще одно сообщение пришло из Елговы от Риты. Рита пишет: привет всем, кто слушает радио Алиса Плюс. Всем хорошего настроения, хороших солнечных выходных, Даугавпилс. Риточка, и вам того же от

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

врезался мне в ребро. И это все не так просто, как раньше казалось. Это, видимо, просто меня не касалось. Но лишь только коснулась, все сразу случилось. Ты в

0: Маленькая такая любовь.
1: В эфире программа поздравлений.
2: С днем рождения, наша любимая доченька. Так начинаются пожелания, адресованные Алине Исакович. Алиночка, мам с папой поздравляют. У родителей сегодня тоже праздник. Этот день всегда праздничный в семье. Родителям крепкого здоровья и радоваться за каждый новый день и за каждый новый шаг и победу любимой дочери. Алиночка, для вас пожелание. Будь лучше всех, богаче всех, будь солнцем самым ярким. Пусть будет твой веселый смех для всех друзей подарком. Пусть будет твой красивый вид для многих идеалом. Пусть ночь твой сладкий сон хранит под теплым одеялом. На крыльях счастья воспари, как птица, высоко. Пусть все желания твои исполнятся легко.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Начинает новый час программы поздравлений. Начало второго, тут еще не минуты, только секунды начали отсчитывать это начало. Доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». Прямой эфир продолжается, дневная его часть. Во всяком случае, я прозрачно достаточно намекаю, что поскольку сегодня пятница, будет и вечернее продолжение. Ну а пока в моей компании проведете вы еще целых 2 часа возможностей для того, чтобы кого-то поздравить, просто послушать какую-то песню. В конце концов, радиостанция любая. Это песни в первую очередь. И песни мы с вами в рамках программы выбираем сами. Так что обращайтесь 654-25-00. Будем вместе составлять плейлисты. Или присылайте смс-просьбы на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Песня следующая будет звучать для Велты Лоца музыкальным подарком. Велта, поздравление от белорусской общины и хоровой капеллы «Спадчина». Дорогая Велта, сердечно поздравляем с прекрасным юбилеем. Ваша жизнь похожа на яркий фильм, в котором вы одновременно являетесь и главным сценаристом, и мудрым режиссером, и художником по костюмам, и блистательной актрисой. Желаем крепкого здоровья, неуемной энергии, радостных моментов, творческого вдохновения, новых картин и новых концертов. Оставайтесь такой же харизматичной, талантливой и многогранной женщиной. С юбилеем!

0: stāstam.
1: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрые слова сейчас будут звучать для Ирины Максимовой. День рождения от мужа. Поздравления, Ирочка, у меня для вас. Хорошая моя, так начинаются они. Средь радости и горя ты в сердце не гаси пылающие свечи. Твоих волшебных глаз, бездонных, словно море, коснутся невзначай счастливые лучи. Хорошая моя, ты не грусти напрасно. Средь суетливых дней ты только оглянись, и ты увидишь вдруг, что все вокруг прекрасно. И звезды, и дома, и голубая высь. Хорошая моя, средь радости и горя храни свет теплых дней, подаренных судьбой. Смахни грусть с глаз своих бездонных, словно море. Забудь свою печаль и знай, что я всегда с тобой. Немножечко грустинки в этом пожелании, но в то же время и любви через край. Ира, с днем рождения! От всей души мы присоединяемся к самым добрым пожеланиям.

по всему, мы сейчас на пару градусов, а может быть даже и выше, поднимем музыкальный ритм. Пришла просьба послушать песню «Я так кайфую от любви». Ладно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить. Сообщение пришло сразу от двух наших слушательниц, Галя и Яня, с желанием поздравить свою любимую соседку Зинаиду Фролову. Зиночка, вашего внимания теперь требуем. Мы вместе с Галей и с Яней готовы пожелания с днем рождения. Желаем тебе, дорогая Зиночка, пишут ваши соседки, крепчайшего здоровья, бодрости, долголетия, мира, добра. Пусть каждый день будет веселым, ярким, светлым праздником. Пусть в доме твоем царит уют и благодать, а в душе гармония, радость и покой. Пусть будет так.

0: Сибири. Программа поздравлений.
1: Еще одна просьба. Благодаря вашим просьбам я выстраиваю плейлист в программе. Просьба послушать песню «Исчезнет грусть» Алла Пугачева в эфире.

0: Программа поздравлений.
1: А у нас скоро закончится рабочий день. Так начинается сообщение. За кого же мне порадоваться в связи с этим сообщением, в связи с этим грандиозным событием? Кристина пишет нам. Кристина, вот искренне рада. Вот действительно, я вообще радуюсь всегда наступлению пятницы, потому что у меня тоже, как у многих, я надеюсь, суббота и воскресенье, хотя бы два на выходных. Кристина продолжает. Хочу пожелать своим коллегам классных выходных, девчонкам, и песню, пожалуйста, нам, КамАЗ, «Стихийная любовь». Уже выходит на сцену и сейчас начнет петь для вас, девчонки.

0: saimiņu nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
2: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
3: Здравствуйте, Алиса Плюс. Хорошего дня. Спасибо большое. Желаю вам того же. А можем ли послушать? В данном случае сразу вам отвечаю точно. Можем. Песню в исполнении Дмитрия Колдуна. «Эти глаза».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: поздравлений.
1: С днем рождения еще одно для Алины Исаковича. Алиночка бабушки целых две поздравляет. Ира и Лена, с днем рождения, наша милая. Желаем тебе следовать дорогой счастья и удачи, превращая каждую свою мечту в реальность, а каждый день жизни в замечательный праздник своей души. Дорогая наша, пусть твое сердце искренне любит, пусть судьба твоя тебя всегда приятно удивляет.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А с днем рождения, коллеги, поздравляют сегодня Елену Пелюшонок. Леночка, я очень надеюсь, что вы сейчас услышите пожелание в ваш адрес. Салют твоему дню рождения. Пусть станет он ярким мгновением и будет весь год освещать и радовать, и удивлять искорками в глазах, звездочками в мечтах, фейерверками настроения и свечей романтичным горением, теплым костром надежды, нежной зарею свежей, молниями успеха и огоньками смеха. Леночка.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующая пришедшая смс в Телеграме решили не тратиться на приветствие в адрес Алисы Плюс, а сразу с места в карьер начинается сообщение. Катюша, Айвар, Ванок, приветик. Глядя на вас, таких счастливых, мы сами становимся счастливыми. Будьте такими же любящими всю жизнь, любящими и любимыми. Счастья вам. Идите по жизни рука в руке. Это от друзей привет, я так понимаю.

0: эфире программа «Поздравление».
1: Задумалась сейчас о том, что странные мы все-таки существа, люди. Сначала мы грустим по поводу уходящего и быстро пролетевшего лета. Всегда, оно какое бы ни было, оно всегда почему-то быстро пролетает, как-то уходит, не попрощавшись, да? А иногда резкий этот уход. Сегодня плюс 30, а завтра уже плюс 10. Такое тоже мы знаем. Потом мы начинаем радоваться первому снегу, отправлять друг другу фотографии. Посмотри-ка, первые снежинки. Потом салют новогоднему. А потом мы лихорадочно начинаем считать дни до наступления весны. Пташка. Доброго дня всем еще раз. Страшно. Все еще лето на календаре. Август 28-е. И пятница. Программа поздравлений на радио «Алиса Плюс» продолжается. Присоединяйтесь с звонком 654-2530. Присоединяйтесь смс-сообщением номер 2020-1016. А повод мы вместе всегда найдем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу сейчас исполню. Песня в исполнении Ярослава Сумишевского продолжит эфир «Свет маяка».

0: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одно поздравление пришло для Ирины Максимовой. Ирочка, я очень надеюсь, что вы в праздничных хлопотах и заботах приятных слушаете на фоне радио. Подруги Жанна и Нина поздравляют вас. Пусть солнце светит ласково, желают. Вот как сегодня. Лучисто и приветливо. Вот прям как сегодня. Цветы в хрустальной вазочке стоят в воде кокетливо. Улыбка будет радостной всегда, как в день рождения. И целый год окажется счастливым продолжением. Счастливым продолжением дня сегодняшнего для вас праздничного. Еще раз с днем рождения. Музыкальный подарок уже в эфире.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuparadiza.lv.
1: Акционерное общество «Латвияс кредитнемай полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
3: Программа поздравлений.

года мы пережили на фоне этой композиции. Все пронеслись. И лето, и осень, и зима, и весна в песне Стаса Пьехи «Где буду я». Следующая песня будет звучать уже подарком музыкальным для Елены Войткевич. Леночка, с днем рождения вас. Ваша сестричка, ваша сестренка Илона поздравляет вас. С юмором подошла к пожеланиям. И правильно, не печалься, не грусти. Настроение в пути. Мчится ножик, не щадя, чтобы порадовать тебя. На КамАЗе и мопеде, на олене и медведе. Притворяется пилотом, добираясь самолетом. Прыть свою оно не сбавит. Настроение хохотать тебя заставит, петь, плясать и улыбаться, чтобы жизнью наслаждаться.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Аля Трубецкой, «Зеленоглазое такси». Будем слушать мы сейчас эту песню. Ну, мы все ее будем слушать, но звучать она будет сегодня для Дмитрия Дерюгина подарком. Дмитрий, выбор этот сделали ваши друзья Ольга и Сергей. Поздравляю вас сегодня с днем рождения. В пожеланиях, в твой день. Желаем тебе, дорогой наш друг Димка, пишут, всегда быть опорой для тех, кто дорог тебе, верить в себя и свои силы, вдохновлять окружающих своим примером, менять этот мир к лучшему и всегда находить светлые стороны даже в самых непростых ситуациях. Хочется сказать, Дмитрий, что пусть этих непростых ситуаций вообще не будет на пути, но это утопия, да? И, может быть, даже вот эти непростые ситуации, какие-то такие резкие повороты в нашей жизни делают нас сильнее и увереннее в себе. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Для Тонечки есть привет у меня, как всегда. И повод к нему тоже есть. Сегодня, Тоня, друзья остановились на предложении, расположенном в календаре, день запрокидывания головы. Что же это такое? Ну, это когда голову поднимаем мы вверх. Мы редко это делаем, мы все чаще вперед и вниз, да? Сколько раз, пишут ваши друзья, проходя мимо собора на площади и глядя вверх, вы думали, жаль, что сейчас нет времени на него насмотреться. Но когда-нибудь я обязательно остановлюсь здесь, запрокину голову и буду стоять так, сколько захочется. Сколько раз, заметив на небе знакомое созвездие, мы вспоминали детство, когда можно было сколько угодно валяться на песке или на траве, смотреть в ночное небо, представляя себе корабли, опасные межзвездные перелеты, думая о тех, кто смотрит на нас сверху. Так вот, сегодня спешить не надо, как и завтра, да и всегда. Остановиться, запрокинуть голову и рассматривать, сколько влезет. На самом деле, понадобится для этого не так уж много времени. Для того, чтобы быть счастливым, недостаточно просто знать, что звезды на небе. Нужно еще иногда смотреть.

0: выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
5: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Еще пожелаю сейчас я интересных открытий, успехов больших Алине Исакович. Алиночка, точнее, я озвучу пожелание вашей крестной мамы, поздравляет вас с днем рождения. Итак, интересных открытий, успехов больших желает, чтобы были мечты достижимы, оптимизма, заботы людей дорогих, понимание близких, любимых. Пусть уверенность дарит поддержка друзей. И во всем помогает удача. Пусть становится жизнь с каждым часом светлей, с каждым днем замечательней и ярче. Алиночка, надеюсь, вы слышали эти пожелания и услышите подарок музыкальный. Еще раз с днем рождения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: На этой веселой, положительной ноте я могу, да и сделаю это, завершу дневную часть программы. Напомню вам о том, что буквально через 2 часа, а эти 2 часа будут наполнены песнями, конечно же, ничего не останавливается, через 2 часа программа поздравлений снова будет в эфире, но она будет особенной, как и особенный пятничный вечер. Хорошего дня, хорошего вечера и замечательных выходных, судя по погоде. Если вдруг синоптики не ошибаются, завтра должна быть неплохая погода. Я уже не говорю, что хорошая, да? Но, по крайней мере, без осадков. Во всяком случае, пока в прогнозе. А нам как раз это кстати. Нас в Центральном парке завтра ждет грандиозный фестиваль. Так что встречаемся завтра на фестивале Гаршутоны. Пока. И в эфире, конечно же, встретимся совсем скоро. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Август подходит к концу, а вместе с ним постепенно заканчивается и летний режим. Поздние вечера и более свободный график совсем скоро сменятся привычным осенним ритмом. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня практичные советы будут от психологов о том, как без лишнего стресса вернуться к привычному режиму, если он вдруг сбился. Первое, на что стоит обратить внимание – сон. Если летом вы привыкли ложиться и вставать позже, не стоит пытаться изменить все за одну ночь. Лучше постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения, чтобы организм успел привыкнуть к новому графику. Не менее важна физическая активность. Пока погода позволяет, старайтесь больше гулять, ходить пешком и проводить время на свежем воздухе. Регулярное движение помогает поддержать хорошее самочувствие и легче адаптироваться к изменению привычного ритма. Не забывайте и о питании. С началом осени не обязательно срочно скупать все витамины или искать способы поднять иммунитет. Гораздо важнее обычный разнообразный рацион, достаточный сон и регулярная физическая активность. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть последние дни лета подарят хорошее настроение и яркие впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Если верить прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность, вероятность осадков практически нулевая, воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 14. Направление ветра сегодня юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. gentaromebeles.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
5: Алиса Плюс.

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

Здесь меня через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

0: Argentina e Jamaica.
1: Сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

любить не поздно никогда. Поклонников фрикан

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругели найдена банковская карта банка «Револют» на имя Деннис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон. Контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками. Один с надписью «Берну ун явнатнес спорта скола», второй с надписью «Ригас мотор музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. Если верить прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность, вероятность осадков практически нулевая, воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 14. Направление ветра сегодня юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Работаем с частными лицами и организациями.
0: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255 06 255.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: Ну что, друзья мои, мне уже лично не терпится с вами поздороваться, вас поприветствовать. У нас часов и 6 минут, 28 августа. И стоит ли говорить о том, что это последняя пятница этого лета? И, быть может, уже, наверное, можно официально немного об этом погрустить, что лето собирается от нас уходить. Но пока мы его не отпускаем, все-таки еще не его завершение. Ну а пока доброго вечера всем желаю я, всем празднующим, отдыхающим. И тем, кто сегодня все еще героически находится на работе. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается, как всегда, наша традиционная вечерняя с вами программа поздравлений, дающая возможность в неограниченном количестве с каждым своей радостью поделиться, поздравить с каким-то важным поводом или просто в хорошем настроении с кем-то им поделиться, быть может, приятным чем-то, если вы занимаетесь, то услышать любимую песню всегда возможно. Доставайте из вашей памяти все, что вы хотели сказать друзьям и близким, и звоните, и говорите об этом в прямом эфире. 654-25-00. Номер прямого эфира. Звоните, набирайте 20-20-10-16. Этот вариант уже смс-сообщения нашего с вами. Пишите. Пишите в WhatsApp и Viber. И сайт alisaplus.lv заполняйте чем-то хорошим. Юлия Сергачева у микрофона. Всем замечательных выходных, и пусть погода даже не думает капризничать.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице «Лави Паркас».
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: Металлолом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
8: И первое сообщение, которое в WhatsApp я подхватила, оно вроде бы как начинается со слов «Передайте, пожалуйста, привет», но Шарлотта, во-первых, вам передает ваша подруга привет из Риги, Ирена, и день сегодня особенный, не просто пятница, и с этим приветом. В общем, пожелание в день рождения. Алиса Плюс, передайте моей подруге любимой, что я ее поздравляю с удивительно прекрасным новым ее Новым годом жизни. Хочется пожелать одной очень взрослой вещи. Жить так, чтобы все меньше хотелось кому-то что-то доказывать. Не доказывать, что вы успешная, Шарлотта, что вы сильная, красивая, хорошая, правильная, и что вы достаточно много сделали, а просто сказать, вот я хочу теперь жить так, как я хочу, и никому ничего не объяснять. Дорогая моя подружка, я тебя обнимаю, целую. Пусть рядышком будут люди, с которыми не приходится держать лицо, контролировать каждое слово или изображать готовность все решать. Пусть будут разговоры, после которых будет очень легко и приятно на душе. Планы, от которых внутри загораются всего. И дни, от которых ничего грандиозного не ждешь, но потом их вспоминаешь с улыбкой. Поздравляю, обнимаю, будь обязательно счастливой, любимой, успехов тебе во всем. Живи, быть может, не на 100% идеально, но зато с интересом. Шарлотта, мы поздравляем, присоединяясь с праздником. Удивительно удачным, пусть он будет, этот Новый год жизни. Приятных стечений обстоятельств в жизни вашей. А песню для вас, какую выбрали сегодня, пришлось даже распаковать ее из папки на осеннюю тематику. Хорошего вам праздника.

врезался мне в ребро. И это все не так просто, как раньше казалось. Это, видимо, просто меня не касалось. Но лишь только коснулось, все сразу случилось. Ты

0: маленькая, маленькая такая любовь.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
6: 101,6 FM.
7: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
8: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
9: Но у тебя уже есть кредиты?
8: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
9: Ого!
8: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
10: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TED, Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TED LV vai gaidīsim ciemos TED veikalos visā Latvijā.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Мы тоже хотели бы поздравить нашу любимую мамочку, любимую бабулю. Сколько важных статусов в жизни у вас, Мария. Но сегодня у вас праздник, день рождения. Дорогая, милая, любимая наша, от всей семьи Мария принимайте пожелания. А пожелали вам крепкого здоровья и самой долгой и счастливой, насыщенной жизни. Море счастья, море любви. Мы тебя очень сильно любим. Мария, мы поздравляем вас с праздником. Пусть у вас будет хорошего столько, что плохому просто не остается места в расписании. Будьте здоровы. Это самое-самое важное. С праздником вас!

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, а я напомню, что оказаться в прямом эфире Радио Алиса Плюс в программе добрых слов, пожеланий, песен любимых можно совсем с легкостью. Просто набирайте номер знакомый 654-25-00 или если вам некого и не с чем поздравить, просто если вы рады этому вечеру, наступлению пятницы, это самое главное. Звоните, быть может, какая-то песня еще больше ваше настроение поднимет, или рассказывайте, чем вы таким приятным этим вечером занимаетесь, и у нас по этому поводу есть сообщения, которые вы можете тоже направлять. Номер 20-20-10-16. Вот наши слушатели вечером пятницы, они не все доехали или дошли до идеи отдохнуть. Кто-то, конечно, радио настроил на волну 101.6 FM, слушают музыку, а кто-то достал банки, закрутки, и вот решил, что пятница — это такой прекрасный вечер для открытия собственного консервного завода, и время подходящее. Вот Людмила, она передает привет всем. Всем, у кого прямо сейчас дома идет сезон заготовок, кто перец в банке закатывает, кто огурцы считает не поштучно, а ведрами, и вообще, кто превратил кухню в маленькое такое предприятие пищевой промышленности. Людмила, держитесь, но отдыхать все-таки не забывайте. Песню, которую вы попросили, судя по всему, она поспособствует этой паузе. И пусть у вас ни одна крышка не вздуется.

0: поздравлений.
1: У кого-то из наших слушателей все-таки в большинстве уже пятничный отдых начался, у кого-то гости, у кого-то праздник, у кого-то, быть может, уборка, у кого-то дача, у кого-то уже третья банка огурцов, да, Людмила, уже кипит. Пока все остальные про выходные рассказывают и радуются наступлению вечера пятницы, а кто-то просто любит и хорошей пятницы, вот, решил пожелать своей любимой второй половине, и мне это все дело поручил. Юльчик, привет! Хочу с пятницей поздравить всех, в особенности любимую свою, вторую половину, свою любимую жену, нежную, прекрасную Бронечку. Бронечка, вам от Геннадия физкульт-привет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: В эфире программа поздравлений. Iconic Voices of Enigma. 30. Augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešpardize.lv.
1: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: И если следующее поздравление я начну с того, что и Лукс с нами на связи, мне кажется, там все сейчас радиоприемник сделают громче, в особенности те, с чьей подачи поздравление прилетело. Алиса Плюс, здравствуйте, с днем рождения, пусть и с прошедшим, но от всей души хотим поздравить мы племянницы Светланы и Алена, Васу Терентьевну, с днем рождения. И самого главного пожелали, это, конечно же, здоровья, крепкого самого в пожеланиях просили передать вам. Вас, Терентьевна, вам. Чтобы рядышком оставались люди, близкие, родные, чтобы чаще звучали их голоса, и всегда было тепло от их внимания, заботы и простого человеческого присутствия. А еще пожелали не переставать интересоваться этой жизнью, чтобы всегда у вас было любопытство к миру. Это, пожалуй, один из лучших способов оставаться молодым. Узнавать, удивляться чему-то новому, смеяться над хорошими шутками, иногда спорить и, в общем, продолжать жить и наслаждаться. Вас, Терентьевна, с праздником, живите, здравствуйте, и пусть у вас будет достаточно сил для всего, чего только ваша душа пожелает. Живите долго-долго!

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась.

А время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет. А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка лет 5.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
2: Доброго вечера, радио «Алиса Плюс». Хочу попросить у вас песню. Это Александра. И в начале замечательных всем нам последних летних деньков, прекрасных выходных. Можно Александра и Громжана услышать песню «Люби». Спасибо большое, Александра. Конечно, можно услышать. Любить кого-то или что-то – это всегда хорошо. То же самое касается и любого из времен года. Александра, вам в ответ всего доброго. В пожеланиях отправляем. И пусть этот остаток лета будет теплым как в проявлениях погодных, так и на воспоминаниях.

0: поздравлений.
1: И не секрет, что программа поздравлений сегодня летит впереди паровоза. Доброго вечера снова всем друзьям и пожелаю на волнах радио Алиса Плюс. Новый час программы поздравлений, он открыт. Я Юлия Сергачева на связи. Сегодня я, как всегда, в принципе, в роли главного эфирного руководителя, руководителя вашего хорошего настроения, музыки и, конечно, доставки всех ваших приятных слов и приветов прямиком в эфир. Если вдруг кому-то что-то нужно передать, вы только дайте знать. А дать знать можно как дозвонившись в прямой эфир, номер 654-25-00, так и пишите, еще раз пишите. 20-20-10-16, этот номер универсальный. Он ловит не только просто обычные смс-ки, но и, само собой, пишите по нему в WhatsApp и Viber, направляя все самое хорошее, или просто скажите «я хочу песню услышать». Поздравить можно еще и на нашем сайте alisaplus.lv, где я вижу музыкальную заявку, и кто-то передает привет. Алиса Плюс, солнечный, самый прекрасный привет всем слушателям. Пятницы классной, классных выходных. Юльчик, вы просто невероятные. Я хочу вам об этом напомнить, чтобы и вы тоже сегодня улыбнулись. Спасибо, что дарите улыбки нам. Спасибо, конечно, за приятные слова. От кого это не написано, все как всегда в тайне. Но кто-то, кажется, протаптывает себе дорожку, набиваясь ко мне, быть может, в кавалеры. Ну, я шучу, конечно. Спасибо большое, смайлик и на моем лице. А во все 32 зуба.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. Если верить прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность. Вероятность осадков практически нулевая. Воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 14. Направление ветра сегодня юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Mans Mazdās zināšanas kraika saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgos ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: И снова в полете еще одно поздравление с днем рождения. Я словила, передаю Элеонора вам с удовольствием вместе с песней. Будем сейчас вручать и поздравлять вас с праздником. Поздравляют нашу самую лучшую, как на свете, как подруги ваши написали, самую лучшую на свете Элечку, нашу самую прекрасную, с днем рождения, с юбилеем. И возраст сегодня вообще предлагаем даже не обсуждать, потому что цифры — это дело только формальность. Да, формальность только. Гораздо важнее, сколько в вашей жизни, самой жизни, вот как бы это ни звучало, сколько в ней людей, которым можно просто позвонить без повода, причем 24/7, в любое время, даже ночью они ответят и приедут, если нужно. Совсем важно, сколько мест, куда хочется возвращаться. А еще желаем тебе, наша дорогая подруга, такого периода в жизни, когда слово «надо», оно уступает месту «хочу». Элеонора, в общем, мы главное в этом всем понимаем, да? Хочу поехать – поехали. Хочу отдохнуть – пожалуйста, отдыхайте. Вот захотели себе что-нибудь красивое такое купить, а не просто приобрести, а надеть, не дожидаясь особого случая. Потому что лучший особый случай – это когда вы сами решили, что сегодня можно. Сегодня можно наслаждаться, отдыхать, радоваться, и пусть это войдет в добрую привычку. Элеонора, с днем рождения, с юбилеем вас!

0: эфире программа поздравлений.
1: Есть привет, и не один он прилетел. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте всем моим друзьям в Венспилс. Не просто привет, хорошего пожелания от Мариса. Марис, судя по всему, из Даугавпилса написал. Марис, вот вам отличный повод повидать друзей, если есть возможность сесть и рвануть в сторону моря, в сторону друзей. Алиса Плюс, доброго вечера. Мы хотели у вас попросить песню нашу уже традиционную с Павлом. Зиберт Мутки. Спасибо большое. Передайте от Александра привет и всего наилучшего. Я его очень сильно ценю, особенно если друг уже давний, сколько дружите, не знаю, но это вообще классно, классно и здорово иметь хорошего друга, хорошего товарища. Вы знаете, друзья мои, я напомню для всех, быть может, особенно для тех, кто присоединяется к нам и только что на волнах радио Алиса Плюс оказался, все ваши просьбы, музыкальные приветствия, все это принимается. 654-25-300, звоните, пишите в смс-сообщениях, кому чего хотели бы доброго, приятного сказать, 20-20-10-16. И мне еще интересно, вот если бы сегодняшнюю пятницу можно было просто посвятить одному человеку, вот кому бы именно вы ее посвятили? Напишите 20-20-10-16 маме, любимому человеку, подруге, с которой давно не виделись, или коллеге, быть может, которая вот всю неделю спасала вас от каких-то рабочих катастроф. Или, быть может, самому себе. Если вы заслужили этот отдых, а вы заслужили, и хотели бы, чтобы в этом отдыхе прозвучала какая-то музыкальная комбинация, хотя бы из одной песни, давайте начнем с малого, то пишите обязательно, что будем слушать.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
5: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Август – как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
7: Продлим лето хорошей музыкой.
0: Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующая смс-ка, она такая больше ознакомительная, и мужчина в ней изъявил желание познакомиться с женщиной из нашего прекрасного, красивого, зеленого, солнечного города Даугавпилса. Алиса Плюс, здравствуйте. От 35, желательно, до 45 лет мне найти свою вторую половину. И вы знаете, я искренне вам пожелаю, чтобы эти поиски, они вот не превращались в такой долгий момент, чтобы это не были археологические какие-то экспедиции, чтобы человек, который вам очень сильно нужен, чтобы Вселенная вот побыстрее подтолкнула к вам на путь, и вы бы встретились, да? Только номер телефона озвучу 26-736-331. Если кто-то не успел записать еще разок, 26-736-331. Пусть вам действительно повезет. И эта история чем-то хорошим закончится, а не давай останемся друзьями.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения будем поздравлять Куприян Марию, коллегу, подругу и крестную моих деток, пишет Жанна. Машенька, любимая моя, поздравляю тебя с праздником. За плечами у каждой женщины есть то, о чем никто не знает, пишет Жанна. И тяжело тоже было. Поэтому хочется пожелать не быть сильной всегда, не взваливать на плечи то, что, быть может, не по силам. Иногда не справиться за 5 минут можно. Можно и попросить о помощи, можно передумать, можно отменить планы, выбрать диван удобный и тишину. Это все нормально. Пусть дальше жизнь, любимая моя подруга, будет к тебе бережнее. Пусть проблемы решаются легко. Причем до того, как успеют стать катастрофой. Пусть в жизни у тебя появится настоящая любовь, где будут о тебе заботиться и любить в ответ. Пусть в финансах все будет здорово.

Эта песня могла не просто влететь в эфир и начать свое звучание, она могла быть кому-то с приветом послана, но

кто-то, даже неизвестно кто, просто написал Ане Лорак «Я буду счастлива». И, скорее всего, это от женщины послание исходило. Поэтому, друзья мои, если вам что-то послушать хотелось бы, более содержательнее можете писать. Ну, а можете просто написать, конечно, «Хочу какую-нибудь песню». И до 9 часов вечера, если она у нас есть в базе, она точно прозвучит. Также напомню, 654-25-00, номер прямого эфира. Звоните, звоните, но успейте только лишь до 9 вечера. Помните, что до 9 принимаются все ваши поздравления, поэтому время пролетает. Мы скоро приблизимся к экватору программы поздравлений. И этот небольшой факт учитывайте и активничайте.

0: Программа поздравлений.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
8: А вот это повод так повод. На свадьбе я сегодня не планировала погулять, но разделить радость Людмилы и Юрия, семейства Эйсек, сегодня золотую свадьбу, золотую прекрасную годовщину отмечают. Вот это я, конечно, с удовольствием. Алиса Плюс, здравствуйте, дорогих родителей, бабушку и дедушку Людмилу и Юрия Эйсек. Мы поздравляем с годовщиной золотой, с годовщиной свадьбы, наши дорогие. Поздравляем от души. Храните свой очаг семейный. Пусть станет он еще сильней. Желаем вам большого счастья. Беречь друг друга и ценить. Любви огромной и достатка. Дарите нежность каждый день. Пусть не покажутся рутина и вся череда совместных лет. Чтоб глаза всегда сияли. Чтоб сбывались все ваши мечты. Артур, Наташа, Санита, Стас, Адриан. И мы, конечно, радио Алиса Плюс присоединяемся. Юрий, будь таким же сильным, надежным и крепким плечом для Людмилы. А Людмиле мы пожелаем, чтобы она оставалась такой же мудрой, любимой, той самой женщиной, с которой хочется пройти еще не один десяток лет. Горько, с годовщиной!

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: И еще один привет, который в этом части просто обязан прозвучать от Натальи Фадеевой, Алиса Плюс, самого прекрасного всем вечера пятницы. Англия с вами на связи, а мой прекрасный, распрекрасный, любимейший мужчина, Даниил, которого зовут, он в Нидерландах. Вот не смог приехать, но не беда, есть же современные технологии, которые нас связали по видеосвязи. Но это, конечно, не заменит живого общения, но я очень надеюсь, что ваши два сердца в ближайшем будущем они встретятся. А по поводу песни Натальи, ту, которую вы попросили, ни первая, ни вторую не оказалось. Но вот третья 100% у нас есть. Хорошего вам вечера!

0: поздравлений.
1: И кто бы что ни говорил, а время это, конечно, штука еще та коварная. Только поздоровались, а уже кто-то утащил половину от нашего эфира, от программы поздравлений, но которая, тем не менее, продолжается и во второй ее части этого пятничного поздравительного концерта, музыкального в том числе. Я приветствую всех. 19 часов и ровно 1 минута. Если кто-то еще не успел высказаться о чем-то хорошем, о ком-то хорошем, передать этому человеку привет, поздравить, пригласить куда-нибудь. Или, быть может, вы в поисках второй половины сообщения с желанием познакомиться принимаются. Или просто поздравить вам захотелось просто с пятницей. А если не просто, и есть какой-то повод, звоните в прямой эфир. Номер 654-25-00. Также можно с нами связываться и нужно, если нет возможности говорить. В смс-сообщениях пишите 20-20-10-16. Обязательно не забывайте имена, кого и с чем поздравляем, это тоже очень важно. В общем, приглашаю быть активными на нашем сайте alisaplus.lv или просто оставаться в рядах слушателей. В общем, подтягивайтесь любым удобным способом из мною названных.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Несколько слов о погоде. Если верить прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет небольшая облачность, вероятность осадков практически нулевая, воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 14. Направление ветра сегодня юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
0: В эфире программа поздравлений.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире программа поздравлений.
1: А наш слушатель Евгений, который бесконечно влюблен в Антонину, мне кажется, целый день упражнялся в рифмоплетении и сочинял очередное стихотворение. Во всяком случае, я на это надеюсь, что это не использование искусственного интеллекта. Тонечка, вам привет пятничный. Евгений шлет привет с любовью от всего своего сердца, как он указал, с теплом, и чтобы счастье на твоем лице всегда... всегда выдавалось, чтобы в глазах оно выдавало себя. Сияют пусть они, а радость наполняет дом. Ну вот здесь вот где-то рифма потерялась, но зато же от души. Моя дорогая и любимая, пусть пятница будет доброй, пусть нежность моя согревает твое сердце. Антонина, знай, ты прекрасна всегда, без остатка для меня. Тонечка, как прекрасно быть любимой и любить в ответ.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС WhatsApp Viber

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, Викторию Бейнарович, с прекрасным праздником. Виктория, кстати, ваша тезка поздравляет. Не знаю, кем она вам приходится, но от всей души поздравляю вас с праздником. Пожелала именно внутреннего удовлетворения, и в том числе собою в зеркало. Вот когда вы смотрите, чтобы все вас всегда устраивало, чтобы дома все было хорошо, хотелось отдыхать дома, чтобы дома ждали вас, чтобы на работе все было хорошо и здорово, чтобы чувствовать смысл тем делом, которым вы занимаетесь, а рядышком с друзьями, с близкими, с родными, просто быть собой. И впереди пусть будет не меньше амбиций, но гораздо все это делать вот как-то без лишней суеты, чтобы ее поменьше было, но не меньше желаний. Так что загадывайте. Пусть будет много возможностей для осуществления этих желаний. Виктория, с праздником! Вы 100% во всем победите!

0: эфире программа поздравлений.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А сколько возгласов было сейчас о том, что поздравляем, мы на самом деле вот прямо сейчас никого не будем поздравлять, просто желание музыкальное исполню. Мирослава очень попросила передать привет своим друзьям в Даугавпилс. Друзьям в Даугавпилс, она находится сегодня в Клайпеде. Мирослава, вы хотя бы напишите, как там море.

А следующая песня, она заряжена с такими словами: «Мы желаем счастья вам, и это счастье скоро будем передавать владелице». А прежде я прочитаю еще одно сообщение. Юльчик, добрый вечер. Это Ирина пишет. Спасибо большое. Какое колоссальное удовольствие я получила от песни. От песни «Чепик». А, понятно, недавно совсем была. Добрый вечерочек, Юлечка. А можно еще раз послушать тоже «Чепика», но уже пора домой. Ирочка, ну вот буквально час и 20 минут, и мне тоже будет уже пора домой. И в новом часе, чтобы не было повторов одного и того же исполнителя, мы организуем, дождитесь, буквально минуток 20. Ну а теперь приступим к торжественной части этого вечера. Добрый вечер, Алиса Плюс. Мы хотим поздравить Станиславу Яковлеву, которая живет, конечно же, в Вильнюсе и так громко празднует, что даже в Даугавпилсе слышно. Станислава, принимайте поздравления, чтобы жизнь была легкой и счастливой, пожелали вам. Желаем здоровья, душевного благополучия, денежного изобилия и всего самого хорошего, и причем на долгие-долгие года. Поздравляют Гитис и родители. Света и Виргис присоединяются, и мы к этой компашке прильнем. Желаем счастья!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
3: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
4: 101.6 FM. В эфире программа поздравлений.
0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Эта песня тоже не случайно врывается в эфир. Сообщение поступило такого характера. Алиса Плюс, ну, доброго вечерочка, это само собой, и вам такого же. А можете поставить песню для моей дочери? Катя, возьми телефон. Катенька, я надеюсь, это ваше имя. Музыкальный привет отправляется и в вашу сторону.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, любимая радио «Алиса Плюс». Всех с выходными. Спасибо большое вам. Классного отдыха, чтобы удалось отдохнуть в выходные дни. И есть еще одно сообщение. О, здесь уже, конечно, юбилей серьезный. 6-0. Наташа написала. «Алиса Плюс, друга Доната, хочу поздравить вот как раз с этим событием. Все наши друзья, вся компания. Компания у нас большая». Мы все в один голос, единогласно поздравляем, правда, с опозданием, отсутствовали на юбилей именно мы, но хотели бы поздравить с праздник, такой важный, значимый, всего хорошего, что только есть на этом свете. Мы хотим пожелать нашему товарищу счастья, любви, хороших дорог. И песня Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик», она ведь не случайно была выбрана. Донат, мы знаем, какая у вас работа тяжелая. И если вы очень часто проводите свое время в дороге, пусть она всегда вас приводит туда, где хорошо, чтобы не ломалось ничего. Это тоже очень важно, чтобы навигатор, как это обычно бывает, не подводил. Но помимо рабочих моментов, мы просто вам желаем всегда возвращаться туда, где вас любят и ждут. Пусть здоровье вас не подводит. Пусть все будет хорошо. С юбилеем!

0: поздравлений.
1: 20 часов и 6 минут 9 уже. Ну что, друзья, мы добрались до нового часа, и на сегодня только лишь он заключительный, финальный. Но я никуда не тороплюсь, потому как до завершения программы поздравлений вроде бы на первый взгляд еще так долго, так много времени, но как быстро оно пролетит. Поэтому 60 практически минут, ну практически целый час у нас с вами есть для того, чтобы что-то хорошее кому-то не менее важному сказать. Сказать можно следующими способами. Дозвонившись в эфир 654-25-00, по-прежнему принимает этот номер телефона ваши звонки или сообщения. Вот их уже направляйте на номер 2020-1016 в WhatsApp и Viber. Или есть еще возможность поздравить на нашем сайте, используйте и ее по максимуму alisaplus.lv. Ну а следующая песня, она уже прямо по курсу, и ею я ни в коем случае ни на что не намекаю. Но желание, которое, Ирина, вы изъявили, и мое обещание, это, конечно, закон. Надеюсь, вы, Ирина, успели сбегать во время ожидания этой песни в магазин и обратно вернуться и услышите.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я знаю точно, невозможное возможно. Такую песню заказали, но только лишь в версии 2.0. Дима Билан исполняет которую. Казалось бы, вот неделя началась, и когда там эта пятница? А потом не успели моргнуть, и все. И вот она наступила, и выходные не за горами. Главное, чтобы мы не моргнули, и снова понедельник так быстро не наступил. Тонечка, вам привет от друзей из столицы, из Риги. И вот они тоже, восклицая, радуются наступлению этого дня, особенно вечерний части пятницы, и желают, чтобы пятница у вас была самой-самой уютной, как и выходные. Лето заканчивается, но пусть удастся насладиться остатками этого лета, и пусть, в принципе, удастся выспаться, хорошенько выспаться, чтобы усталость вся просто отвалилась, и внутренняя батарейка была готова и подзаряжена на все 100% к новой рабочей неделе. Ну а пока об этом думать, о новой рабочей неделе, очень даже рано. Пятница, вечер,

0: эфире программа поздравлений.
1: Эву Викторию с днем рождения. Большая дружная семья. В этом даже мы уверены были на 100% изначально. С днем рождения. Поздравления для вас, наша самая дорогая. Пускай всегда на смену дню счастливому другой. Еще счастливее приходят. События приятные, красивые, как можно чаще в жизни твоей происходят. Всегда все как загадано случается, и нежность дарят дорогие люди, заветные желания сбываются. Пусть каждая минута яркой будет. Музыкальный подарок уже в эфире. С днем рождения, с наилучшими пожеланиями и от нас. –

0: эфире программа поздравлений.
1: Желание услышать песню «Ментол» в исполнении Эмина как подарок музыкальный для Виктора. Мы его подготовили. Виктор, у вас сегодня пятница — это сплошной праздник. Не только потому, что выходные следуют, да, за ним, за этим днем. Но и день рождения у вас сегодня, и ваши друзья поздравляют искренне и пожелали, чтобы жизнь была яркой, успешной, красивой. И пускай достижения, они растут с каждым днем. Друзей самых-самых надежных, событий самых-самых счастливых. Удачи вам безмерно и всегда, и во всем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Желание познакомиться, оно сегодня звучало, и вот еще разок попросили, чтобы вероятность познакомиться, она увеличилась. Мужчина из Даугавпилса в розысках, возлюбленный от 35 до 45 лет, и тоже, чтобы она желательно была из этого города, из нашего города, из Даугавпилса. И поставьте, пожалуйста, любую песню на ваше усмотрение. А давайте послушаем Еву Власову. Это не на мое усмотрение, но я разделяю музыкальные вкусы нашей слушательницы, которая попросила опять же что-то на мое усмотрение, на мой вкус. Но самое главное — номер телефона, который я дважды повторю, если вдруг и у вас, милые дамы, есть желание познакомиться. Быть может, это и знак судьбы. 26-736-331. 26-736-331.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

И теперь не забыть.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Все поздравления в эфир были мною донесены, озвучены, все приветы разосланы. Я в качестве радиоалисовского курьера программу поздравлений на время давайте ее свернем, а завтра обязательно услышимся. Спасибо за сегодня. Спасибо за эти эмоции, которые доверяете доставку самых добрых пожеланий вашим близким людям и потом даже присылаете иногда и в видеоотчете, как все прошло и как люди улыбались во все свои, я уже сказала об этом в начале эфира, 32 зуба. Ну а теперь время отдыхать. Всем классных выходных, теплых, ярких, солнечных и обязательно еще по-летнему легких. Пусть лето с нами как можно надольше задержится, и пока оно все-таки на дворе, надо этим пользоваться. Ну а я, Юлия Сергачева, временно попрощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 17:00 на волнах радио Алиса Плюс. Хороших выходных еще раз и до встречи. Пока!

101.6 FM. Алиса Плюс.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Радио дождь, радио ночь, ради него ты.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.
1: Поцелуй.

Мы кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.